0: Это президент Владимир Владимирович Путина в Китай, лидеры двух стран совместно приняли участие в церемонии открытия готов китайско-российского сотрудничества в области образования. Это 10-й по счету межгосударственный тематический проект в рамках развития двусторонних связей. Проведение готов образования – это важное стратегическое решение лидеров стран, принятое во имя благополучия народов и ориентированное на будущее. Оно имеет эпохальное значение для китайско-российского образовательного сотрудничества и является важным событием в развитии двусторонних отношений.
1: 俄方则表示，汉语已正式纳入俄罗斯联邦学校教育大纲。中国也积极推广俄语学习，在北京和济南等地开设了俄语开放教育中心。俄罗斯国际寄宿学校90多年来培养了100多名中国学子，其中包括毛泽东的儿子毛岸英和毛岸青，成为两国教育交流的历史见证。 随着教育合作年的全面展开，中俄全面战略协作伙伴关系必将迈向新的台阶，为两国人民带来更多福祉。凤凰卫视尹力基马莫斯科报道。
2: 好，感谢收看《正点播报》，稍后还会有更多消息，欢迎各位持续锁定关注。
3: 是什么牵引着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思。
4: 是近在眼前的真实。
3: 是信念。是梦想。是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤凰卫视资讯台。 赛轮轮胎华文大直播，由赛轮集团聚明赞助播出。赛轮做一条好轮胎。有些建筑注定不会像光阴低头，144年的等待，4个世纪的停摆，仅600年的雕琢，500年的残缺，它们超越建筑师的寿命，击碎时代的钟摆，在中断后延续，用重生打败时间。 建筑的接力奇迹从未停止，特别呈现100年之后，它终于封顶了。筑梦天下，星期日下午1点半，凤凰卫视资讯台。